0: Мачиня и нежни, что мачиня.
1: Прямо мит. Патувайте без грижи.
2: Следвид. Промореклама. Пущай. На 8 август Vladimir Četkar vynajavuva The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion atrakcia Voľubaništa. Četkar, Funky Guitar, Lakeside, Camping Ľubaništa Sabota, 8 august, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21.30, Četkar, Concert Live, After Hours, DJ Čvare, online bileti, 400 denari na tix.mk. Ne se propuščat na Ľubanišča.

0: Точно е 1 час от Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Любов моя, я хочу тебя еще раз, еще раз.
3: Восекявание на Владо Яневски.